на Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир.

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно, но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс-символ.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент после Парада Победы провел встречу с посетившими Москву главами стран. Путин заявил, что искренне рад отмечать праздник в кругу друзей и надежных партнеров и напомнил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в победу над нацистской Германией. Для участия в праздничных мероприятиях в столицу прибыли 9 представителей других государств, в том числе президенты Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Памятные мероприятия прошли в Трептов-парке в Берлине. В церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщает РИА Новости. Также у комплекса собрались представители общественных объединений ФРГ и уроженцы стран Содружества. Многие из них принесли гвоздики и портреты близких, которые погибли в боях. Архитектурный комплекс в Трептов-парке открыли 8 мая 1949 года. Центральный элемент ансамбля – бронзовая статуя советского солдата. В Москве отмечается бум по вакцинации против клещевых инфекций. Эти кровососущие активизировались с приходом тепла в столичный регион, а потому горожане вспомнили об основном способе защиты от инфекций, которые могут передать клещи. В этом году спрос на вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита заметно вырос, хотя регион относится к территориям с низкой заболеваемостью этой инфекцией. В Подмосковье, в Дмитровском и Талдомском районах энцефалитных насекомых больше. Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям провели традиционную садовую вечеринку, она прошла в Букингемском дворце. Пара возглавила мероприятие от имени короля Карла III. В конце марта Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии восхождения Сары Малали на пост архиепископа Кентерберийского. То мероприятие состоялось в графстве Кент. Пока это все, Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Спасибо, спускаем. Эй, бум!

0: весна на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Я спустя

W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

был, остался дым. Город просто погас, город просто погас. И остался лишь он, запах тела твоего, тела твоего звон.

музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере «Карибская принцесса». Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. По данным ведомства, заразились 115 человек, по большей части пассажиры. Всего же на борту более 4000 человек. Лайнер вышел из Флориды в конце апреля. Он должен прибыть в порт Канаверал 11 мая. Во время круиза судно делает остановки в Доминикане и на Багамах. Во Вьетнаме почтили память советских и вьетнамских воинов. На территории бывшей российской военной базы «Камрань» состоялась торжественная церемония возложения венков, сообщает ТАСС. Участие в ней приняли российский посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, генконсул России в Хошимине Тимур Садыков, ветераны и представители нефтедобывающего совместного предприятия «Вьетсовпетро». Уровень интеллекта и будущий социальный статус человека могут сильнее зависеть от генетики. К такому выводу пришли немецкие ученые. Несколько лет назад они провели тест IQ. Участвовало в нем около 880 молодых людей. Недавно исследователи оценили социальный статус участников эксперимента. Это уровень образования, профессия и доход. Авторы пришли к выводу, что IQ примерно на 75% определяется генетическими факторами. При этом они подчеркивают, воспитание и образование важны, а генетические особенности могут влиять на то, как человек использует. Использует возможности, реагирует на обучение и строит карьеру. Российскому каноисту Захару Петрову присудили золото после финиша на этапе Кубка мира в Венгрии. Он победил на дистанции 1000 метров, преодолев ее за 3 минуты 41,47 секунды. Второе место занял представитель Чехии Мартин Фуксан. Тройку сильнейших замкнул итальянец Габриэле Казадеи. Этап Кубка мира в Венгрии – один из ключевых. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

слова. Моя жизнь без тебя, без ярких красок, кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова, и от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь, и раскрой секрет. Вернись ты ко мне, сколько можно играть? Я подарю себя, сколько еще можно ждать?

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Теплоход, на борту которого произошла вспышка хантавируса с Канарских островов, отправится в Нидерланды, но только после того, как эвакуируют заболевших пассажиров и членов экипажа. По прибытии в Нидерланды лайнер пройдет полную дезинфекцию. Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV «Хондиус» в начале мая. Он следовал из Аргентины на Канарские острова. Инфекцию выявили у 8 человек. В Таджикистане к Дню Победы в Национальном музее открылась выставка. Вниманию посетителей представлены фотографии и награды, сообщает телеканал «Мир-24». Есть также скульптурные портреты, документы и военное снаряжение. Особый интерес вызвала шинель участника Сталинградской битвы. Экспозиция будет работать до середины мая. Ранее в Душанбе ко Дню Победы прошел праздничный концерт. Он объединил на одной сцене симфонический оркестр, балет и детский хор. В Италии врачи выявили у 20-летней девушки зависимость от искусственного интеллекта. Она долго общалась с нейросетевым ботом. Алгоритм научился подстраиваться под эмоциональные запросы собеседницы. Со временем он стал для нее источником безопасности и понимания. Так молодая итальянка почти полностью прекратила контакты с людьми. Это первый случай зависимости человека от нейросети, который официально взят на учет в Италии. В американском штате Миннесота рыболов поймал осетра длиной 2 метра и весом 74 килограмма. Тем самым он установил новый рекорд штата в категории «поймал и отпустил». Новым рекордсменом стал Трэвис Киттинг. Он рыбачил на реке Рейни-Ривер в один из прохладных весенних дней. Сначала улов был скудный. Сменив место дислокации, дело у Киттинга и его друзей пошло на лад. Чтобы вытащить громадного осетра, ему понадобилось более часа чистого хаоса. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24». Вся надежда.

Музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте.

0: Минпросвещение России утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях, включая детские сады, школы, колледжи и вузы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Кроме того, она предусматривает проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков и квестов. Мошенники предлагают россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене, просят внести предоплату за доставку и пропадают после получения денег, сообщили эксперты по кибербезопасности. Отмечается, что схема построена на желании дачников быстро и выгодно собрать все необходимое для выездов на природу в теплые майские дни. Специалисты напоминают, настоящие компании не требуют полной предоплаты по телефону от клиентов и не отправляют ссылки для оплаты по СМС или в мессенджерах. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян, а больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в интернете, говорится в исследовании Выбер.ру. При этом среди тех, кто получает зарплату дважды в месяц, больше трети отмечают всплеск трат в первые три дня после поступления денег. У получающих зарплату раз в месяц этот показатель выше. Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Если говорить о конкретных местах страны, то в топе у россиян Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Кома. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Для многих мужчин майские выходные – это время, когда все гастрономические вопросы решаются нашими руками. Но это не женская прихоть, это наша инициатива. Жарить шашлыки мы любим, умеем и никому не доверим. Всем приятных выходных, Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете «Радио Мир», новый час стартовал с песни Полины Гагариной, Андрей Звонкий. Впереди.

0: Весна. На Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 10 мая, 70 лет со дня рождения Владислава Листьева. О нем наша минутная история. Легенда отечественного телевидения. Журналист, продюсер, человек, подаривший нам программы «Взгляд», «Тема», «Час пик» и легендарное «Поле чудес». Влад с детства серьезно занимался легкой атлетикой. Окончил школу-интернат спортивного общества «Спартак», стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом СССР среди юниоров в беге на 1000 метров. Тренеры уже видели в нем олимпийского чемпиона, но из-за проблем в семье Листьев оставил спорт и поступил на журфак МГУ. Работал редактором радио на иновещание, а в 1987 году его пригласили в молодежную редакцию центрального телевидения в новую информационно-развлекательную программу «Взгляд». Формат передачи для того времени был новаторским. Молодые ведущие в прямом эфире обсуждали актуальные проблемы и показывали музыкальные клипы. Одним из самых ярких сюжетов Листьева стал репортаж о юноше, который выкупил на бойне больную лошадь, поселил в московской квартире, вылечил и катал на ней по улицам детей. Этот материал получил очень высокую оценку профессионального сообщества как в СССР, так и за рубежом. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Кемерово.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Город Кемерово уникален не только тем, что здесь столетиями добывают полезные ископаемые. Это еще и единственный в мире город, в центре которого находится реликтовый лес. Сосновый бор площадью 392 гектара расположен в Рудничном районе на правом берегу Томи. До начала 20 века Рудничный бор был почти в два раза больше, однако с появлением шахт лес практически вырубили. Первыми на уцелевший сосновый бор обратили внимание члены автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Около 400 американцев, голландцев, финнов, немцев, всего 27 национальностей, поселились на руднике по соседству с бором. Это была колония иностранных рабочих, созданная советским правительством для развития угольной промышленности. Ее руководство ввело запрет на вырубку деревьев. В бор стали ходить на прогулки, устраивали там пикники и внеклассные уроки для школьников. Местное население сперва смеялось над причудами колонистов, но постепенно многое у них переняло. И уроки естествознания на природе, и лыжные прогулки зимой. Позже вековая тайга превратилась в парк культуры и отдыха кемеровских шахтеров. Тут появились ресторан, танцплощадка, лестница для восхождения на гору. Сегодня Рудничный бор – особо охраняемая природная территория, насчитывающая более 300 видов растений. Причем самые большие деревья сравнимы по высоте с 10-этажным домом. Жители Кемерово приходят в бор отдохнуть, погулять и заняться спортом.
0: Радио «Мир» в Кемерове. 87,6 FM.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Теплоход, на борту которого произошла вспышка хантавируса, с Канарских островов отправится в Нидерланды. Но только после того, как эвакуируют заболевших пассажиров и членов экипажа. Лайнер прибудет в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию. Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. Он следовал из Аргентины на Канарские острова. Инфекцию выявили у 8 человек. В России наблюдается рост спроса на военно-патриотический туризм. За последние 4 года он вырос на 50%, сообщает Российский союз туриндустрии. Эксперты отмечают, что родителям надоели классические музейные экскурсии. Семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед и квесты с шифрами. К тому же дети хотят не смотреть, а участвовать. Среди направлений патриотического туризма востребованы Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. В Италии врачи выявили у 20-летней девушки зависимость от искусственного интеллекта. Она долго общалась с нейросетевым ботом. Алгоритм научился подстраиваться под эмоциональные запросы собеседницы. Со временем он стал для нее источником безопасности и понимания. Так молодая итальянка почти полностью прекратила контакты с людьми. Это первый случай зависимости человека от нейросети, который официально взят на учет в Италии. Теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира «Мастерс» в Риме. Это произошло после того, как соперник россиянина по второму кругу, чех Томаш Махач, снялся с соревнований из-за недомогания. В следующем туре Медведев сыграет с победителем матча между французом Каренденом Муте и испанцем Паблолом Яминьясом Руисом. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

проведу-ка я эти майские выходные с подружками. Настюха такой шашлык забабахает. Не сказала ни одна женщина в мире. Поэтому, мужчины, готовимся, снова наша очередь удивлять кулинарными шедеврами. Всем ярких выходных. Александр Лазарев у микрофона. Это Радио Мир. Впереди у нас только любимая музыка группа «Бис». Уже звучит, а через 6 минут гарантирует.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе сезон грядок и рассады, так что сегодня садово-огородный гороскоп. Овен в первый же час перекапывает пол огорода, ломает тяпку и почти получает солнечный удар. Зато шашлыками занимается с куда большим энтузиазмом. Грядки подождут, гриль нет. Телец – самый надежный огородник. У него какая-то магическая аура. Воткнет в землю палку – вырастет. Все растет, цветет и плодоносит. И все идет в хозяйство. Близнецы сначала сажают, потом отвлекаются, общаются с соседями, делятся новостями и рассадой, пробуют чужую клубнику. В итоге у них не огород, а социальная сеть. Рак – рекордсмен по количеству банок варенья. Он дает имена кабачкам, сажает 15 сортов малины и горюет над каждым упавшим листочком. Дача для него – родовое гнездо. Лев не копает, он преображает ландшафт. В огороде у него только декоративный куст петрушки, зато розы, как у Версаля. Соседям рассказывает, что сам вывел новый сорт помидора – золотая грива. На самом деле помидоры посадила жена. Его скорее можно застать в гамаке, чем за прополкой. Дева. Хаос на грядке вызывает у девы нервный тик. Все семена калиброваны, борозды прочерчены по линейке. Она знает, у какого томата сегодня день рождения. Весы полдня выбирают лейку покрасивее. Посадят клубнику и цветы вперемешку для эстетики. Соседи не ругают, а тонко намекают: «О, какой у вас интересный бурьян!» Скорпион молча копает, молча сажает, молча собирает лучший урожай. Никто не понимает, как. К его грядкам лучше без спроса не подходить. Стрелец в мае сажает все подряд на любом свободном клочке земли. В июне забывает, где что. В августе удивляется: «О, дыня! А я думала, это редиска». Козерог. Для него дача – это проект. Сроки, задачи, результат. Все по графику. Посадили, выросло, собрали. Обязательно скажет: «Я же говорил, что надо было раньше». Завидный жених для любой девы. Водолей. Обычная картошка? Нет, посажу бамбук. Эксперименты, новые методы, странные конструкции. Иногда именно у водолея вырастает огурец размером со слона. Он сам не понимает, как. Рыбы. У них все приблизительно. То ли пионы, то ли баклажаны, точно не помню. Вместо прополки медитируют под яблоней. Собирать будут не овощи, а вдохновение. И немного клубники. Случайно. Так что дача – это не только грядки, но и характер. Всем отличного урожая. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Работать на лекарство будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Девушка, а девушка? А как вас зовут?
3: Таня.
2: А меня Федя.
3: Ну и дура.
4: О, есть!
0: Вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: ваше место возле параши.
1: Весна на радио Мир.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Отчий берег». 16+. Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.
1: Раз.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим в ходе встречи в Кремле пригласил президента России Владимира Путина с государственным визитом в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости. Лидер Малайзии предложил приурочить визит Путина к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами. Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, остается низкой. Об этом РИА Новости рассказал представитель Роспотребнадзора Александр Семенов. По словам эксперта, скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Он отметил, что Роспотребнадзор

Минпрокуратура продолжает следить за ситуацией. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера «Хондиус». Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый «белый список Минцифры». Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. В Пятигорске песню «День Победы» исполнили 270 педагогов Центра знаний «Машук». Там состоялся концерт в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Педагоги читали стихи военных лет, пели песни и символы эпохи, а также делились семейными историями из архивов. Кульминацией стало совместное исполнение песни «День Победы». В Москве 400 студентов колледжей и волонтеры станцевали вальс. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

любители проводить майские праздники на природе, точно знают, как важно сразу определиться, где ты. Тут, у мангала или там режешь салаты и накрываешь на стол. Встречаются, конечно, и те, кто выбирает просто поваляться на шезлонге, но не исключено, что им придется искать другую компанию в следующий раз. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Это был Сергей Лазарев, Юлия Савичева. Впереди, а через 20 минут поговорим о рикотте в программе «Соль и перец».

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи помпезных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
6: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ Макси, 3 этаж.
9: Печь инфа.

0: Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Ну же, девочка, не...
3: Хорошо звучит. Весна на «Радио Мир».

0: так звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях зашла в сырную лавку, где продавец посоветовал попробовать рикотту. Я не устояла перед соблазном и, придя домой, тут же намазала ее на тост и сбрызнула оливковым маслом. Проглотив первый кусок, поняла, почему итальянцы так трепетно относятся к этому сыру. Еще в первом веке нашей эры древнеримский ученый Луций Колумелла описывал технологию его производства в своем трактате о сельском хозяйстве. В 13 веке святой Франциск Ассизский обучил пастухов секретам ее приготовления и постепенно рецепт распространился по всей Италии. Название переводится как «повторно сваренный». Рикотту делают из сыворотки, оставшейся после производства других сыров. Ее снова нагревают, а образующиеся белые хлопья собирают и помещают в формы. После того, как стекает лишняя жидкость, получается нежный сливочный сыр с кремовой текстурой. Рикотта бывает разных видов. В Риме сыр делают из овечьего молока, поэтому на вкус он получается сладковатым. На юге Италии, в Кампании, из буйволиного, отчего масса становится более маслянистой. Существует копченая рикотта и запеченная. Ее используют и в десертах, и в основных блюдах. Начиняют ей равиоли и лазанью, наполняют хрустящие трубочки каннели, делают чизкейки. Просто намазывают на хлеб, едят с фруктами и медом. Соль в том, что рикотта низкокалорийна, богата кальцием, белком и витамином В12, полезна для костей и мышц. А перец в том, что при непереносимости

0: Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Круизное судно MH Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыло к испанскому острову Тенерифе. Пассажиры останутся на борту до прибытия репатриационных рейсов. Министерство обороны Испании должно перевести 14 испанских граждан с Канарских островов в больницу в Мадриде на карантин. Они предположительно покинут судно первыми. Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации и заверили, что прибытие лайнера не представляет риска для местного населения. Экстренное предупреждение объявили в 3 регионах России в связи с ухудшением погодных условий. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на МЧС. Стихия разбушевалась в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Жителей первого региона, где накануне ветер ломал деревья и сносил дорожные знаки, предупредили об увеличении скорости порывов до 25 метров в секунду. Также в публикации приводятся слова ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковка, который спрогнозировал зимний шторм в Ханты-Мансийском автономном округе. Мошенники начали

Мужчины не плачут, но если фирменный маринад предусматривает наличие огромного количества лука, что ж, ради благого дела готовы пустить скупую слезу. Всем ярких выходных, меня зовут Александр Лазарев, это Радио Мир, только любимая музыка впереди, группа «Градусы» уже звучит.

плодово-огородный гороскоп. Овен в первый же час перекапывает пол огорода, ломает тяпку и почти получает солнечный удар. Зато шашлыками занимается с куда большим энтузиазмом. Грядки подождут, гриль нет. Телец – самый надежный огородник. У него какая-то магическая аура. Воткнет

0: преображает ландшафт. В огороде у него только декоративный куст петрушки, зато розы, как у Версаля. Соседям рассказывает, что сам вывел новый сорт помидора «Золотая грива». На самом деле помидоры посадила жена. Его скорее можно застать в гамаке, чем за прополкой. Дева. Хаос на грядке вызывает у девы нервный тик. Все семена калиброваны, борозды прочерчены по линейке. Она знает, у какого томата сегодня день рождения. Весы полдня выбирают лейку покрасивее. Посадят клубнику и цветы вперемешку для эстетики. Соседи не ругают, а тонко намекают: «О, какой у вас интересный бурьян». Скорпион молча копает, молча сажает, молча собирает лучший урожай. Никто не понимает, как. К его грядкам лучше без спроса не подходить. Стрелец в мае сажает все подряд на любом свободном клочке земли. В июне забывает, где что. В августе удивляется: «О, дыня, а я думала, это редиска». Козерог. Для него дача – это проект. Сроки, задачи, результат. Все по графику. Посадили, выросло, собрали. Обязательно скажет: «Я же говорил, что надо было раньше». Завидный жених для любой девы. Водолей. Обычная картошка? Нет, посажу бамбук. Эксперименты, новые методы, странные конструкции. Иногда именно у водолея вырастает огурец размером со слона. Он сам не понимает, как. Рыбы. У них все приблизительно. То ли пионы, то ли баклажаны, точно не помню. Вместо прополки медитируют под яблоней. Собирать будут не овощи, а вдохновение. И немного клубники. Случайно. Так что дача – это не только грядки, но и характер. Всем отличного урожая. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Гарантия 5 лет. LG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. LG. Надежность в движении.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM», интернет-издание «Печинфо». 16+.
4: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ Макси, 3 этаж.
5: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
7: Совершенно секретно.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная и довольно ветреная погода. От 6 до 13 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 7-10, днем до 14 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минпросвещение России утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях, включая детские сады, школы, колледжи и вузы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. В Хабаровске открылся международный шахматный турнир «Кубок Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. На турнир съехались около 100 сильнейших игроков из России, Беларуси, Китая и Монголии. Шахматами в крае увлекаются более 25 тысяч жителей. Громко заявляют о себе юные шахматисты. Хабаровчанин Даниил Каминский вернулся из Сербии с первенства мира с 2 золотыми и 2 серебряными медалями. Привязка банковских карт к онлайн-сервисам может привести к незаметным списаниям средств и компрометации персональных данных пользователей. Об этом рассказали эксперты по кибербезопасности. По их словам, угрозу представляют старые подписки, сохраненные платежные сервисы и забытые аккаунты. Доступ к данным злоумышленники получают через утечки без баз сервисов, где ранее использовалась карта, а также с помощью фишинговых атак, вредоносных приложений и слабых паролей. Пятница и суббота – пиковые

0: первые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян, а больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в интернете, говорится в исследовании «Выберу.ру». При этом среди тех, кто получает зарплату дважды в месяц, больше трети отмечают всплеск трат в первые три дня после поступления денег. У получающих зарплату раз в месяц этот показатель выше. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

афиши «Позитив в майские выходные» — понятия взаимодополняющие, но не взаимоисключающие. Если какое-то время вам необходимо просто бесцельно полежать, не отказывайте себе в этом удовольствии. За 3 дня можно успеть отдохнуть и душой, и телом. Всем приятных выходных. Это «Радио Мир». Александр Лазарев у микрофона. Впереди у нас минутная история. Прямо сейчас Денис Клявер.

0: Весна. На Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 10 мая, 70 лет со дня рождения Владислава Листьева. О нем наша минутная история. Легенда отечественного телевидения, журналист, продюсер, человек, подаривший нам программы «Взгляд», «Тема», «Час пик» и легендарное «Поле чудес». Влад с детства серьезно занимался легкой атлетикой. Окончил школу-интернат спортивной

0: спортивного общества «Спартак», стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом СССР среди юниоров в беге на 1000 метров. Тренеры уже видели в нем олимпийского чемпиона, но из-за проблем в семье Листьев оставил спорт и поступил на журфак МГУ. Работал редактором радио на иновещание, а в 1987 году его пригласили в молодежную редакцию центрального телевидения в новую информационно-развлекательную программу «Взгляд». Формат передачи для того времени был новаторским. Молодые ведущие в прямом эфире обсуждали актуальные проблемы и показывали музыкальные клипы. Одним из самых ярких сюжетов Листьева стал репортаж о юноше, который выкупил на бойне больную лошадь, поселил в московской квартире, вылечил и катал на ней по улицам детей. Этот материал получил очень высокую оценку профессионального сообщества как в СССР, так и за рубежом. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
1: Минутная история.

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Сайте transit-havail.com.
3: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях в спортивном магазине девушка, стоявшая впереди меня на кассу, купила себе гимнастический ролик. Я тут же вспомнила, как в школьные годы тоже занималась с этим снарядом. Решив, что цена доступная, размер небольшой, а польза огромная, я тоже приобрела себе такой. Где придумали гимнастический ролик, неизвестно. В принципе, за его создание можно благодарить изобретателя колеса. В 60-е годы прошлого века ролик использовали для тренировки мышц кора. Позже нехитрая конструкция стала одним из самых эффективных домашних тренажеров. Колесо с двумя рукоятками по бокам работает по принципу контролируемого сопротивления. За 25 минут занятий сжигаются 250-300 килокалорий, эквивалент порции салата оливье, между прочим. В интернете есть целые комплексы упражнений. Так что монотонным движением взад-вперед из стойки на коленях тренировка не исчерпывается. Можно делать катание с упором на носки, но это скорее для опытных атлетов, а также косые скручивания с перемещением ролика по диагонали. Во время занятий важно соблюдать правильную технику упражнений. Если у вас слабые мышцы пресса, начинать лучше с совсем коротких прокатов. И, конечно, с болезнями позвоночника без предварительной консультации врача заниматься не следует. Но если проблем со здоровьем нет, то маленький ролик может стать большим фитнес-открытием. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутый дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

все было не так. Не отрицаю правила жить, никто не знает, с тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последний.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России наблюдается рост спроса на военно-патриотический туризм. За последние 4 года он вырос на 50%, сообщает Российский союз туриндустрии. Эксперты отмечают, что родителям надоели классические музейные экскурсии. Семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед и квесты с шифрами. К тому же дети хотят не смотреть, а участвовать. Среди направлений патриотического туризма востребованы Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие 3 суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на 4-5 градусов. Российский тяжеловес Александр Волков победил доминиканца Вальдо Кортеса Косту на турнире UFC 328 в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Поединок, ставший 3-м по значимости событием вечера, завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей. Александр Волков вышел на бой под российским флагом и ремикс песни «Катюша». Зрители в ходе первого раунда скандировали фамилию российского бойца. Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Если говорить о конкретных местах страны, то в топе у россиян Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Кома. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Революция, гражданская война, репрессии, Великая Отечественная.
2: Хватит! Хватит!
0: И только настоящая любовь поможет пережить все невзгоды. Живая история целой страны на примере одной семьи.
3: Твои слова сейчас не имеют никакого значения.
0: «Отчий берег». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Весна. На радио «Мир».

Если вам никто не звонит в выходные, это легко исправить. Вызовитесь насаживать шашлык на шампуры. И ровно в тот момент, когда вы испачкаете руки в маринаде, кто-нибудь обязательно позвонит. Не знаю, как это работает, но работает с завидной регулярностью. Всем привет, Александр Лазарев у микрофона, диджей Смэш и невеста хорошо звучат на Радио Мир. Стас Пьеха впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе сезон грядок и рассады, так что сегодня садово-огородный гороскоп. Овен в первый же час перекапывает пол огорода, ломает тяпку и почти получает солнечный удар. Зато шашлыками занимается с куда большим энтузиазмом. Грядки подождут, гриль нет. Телец – самый надежный огородник. У него какая-то магическая аура. Воткнет в землю палку – вырастет. Все растет, цветет и плодоносит. И все идет в хозяйство. Близнецы сначала сажают, потом отвлекаются, общаются с соседями, делятся новостями и рассадой, пробуют чужую клубнику. В итоге у них не огород, а социальная сеть. Рак – рекордсмен по количеству банок варенья. Он дает имена кабачкам, сажает 15 сортов малины и горюет над каждым упавшим листочком. Дача для него – родовое гнездо. Лев не копает, он преображает ландшафт. В огороде у него только декоративный куст петрушки, зато розы, как у Версаля. Соседям рассказывает, что сам вывел новый сорт помидора – золотая грива. На самом деле помидоры посадила жена. Его скорее можно застать в гамаке, чем за прополкой. Дева. Хаос на грядке вызывает у девы нервный тик. Все семена калиброваны, борозды прочерчены по линейке. Она знает, у какого томата сегодня день рождения. Весы полдня выбирают лейку покрасивее. Посадят клубнику и цветы вперемешку для эстетики. Соседи не ругают, а тонко намекают: «О, какой у вас интересный бурьян!» Скорпион молча копает, молча сажает, молча собирает лучший урожай. Никто не понимает, как. К его грядкам лучше без спроса не подходить. Стрелец в мае сажает все подряд на любом свободном клочке земли. В июне забывает, где что. В августе удивляется: «О, дыня! А я думала, это редиска!» Козерог. Для него дача – это проект. Сроки, задачи, результат. Все по графику. Посадили, выросло, собрали. Обязательно скажет: «Я же говорил, что надо было раньше». Завидный жених для любой девы. Водолей. Обычная картошка? Нет, посажу бамбук. Эксперименты, новые методы, странные конструкции. Иногда именно у водолея вырастает огурец размером со слона. Он сам не понимает, как. Рыбы. У них все приблизительно. То ли пионы, то ли баклажаны, точно не помню. Вместо прополки медитируют под яблоней. Собирать будут не овощи, а вдохновение. И немного клубники. Случайно. Так что дача – это не только грядки, но и характер. Всем отличного урожая. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты.
3: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения.
7: А вы готовы поменять уровень?
8: До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
9: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Алло.
11: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
14: Смоленская керамика.
15: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир. Радио
1: Мир. Мы догорели, как спички. Ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки. Отложили на завтра.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Отчий берег». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

одной возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты с 1 августа. Об этом сообщила профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, до конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. Размер выплат сохранится на уровне 93,5% от денежного довольствия с учетом всех надбавок. Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, остается низкой. Об этом РИА Новости рассказал представитель Роспотребнадзора Александр Семенов. По словам эксперта, скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Он отметил, что Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера «Хондиус».

0: Любовь – это прекрасное чувство, и если вы заметите, что повар пересолил шашлык, просто порадуйтесь за человека. Пересолил – значит влюбился. Всем ярких выходных. Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете «Радио Мир». Это была Ольга Серябкина, группа «Добро впереди». А через 20 минут поговорим о Гонконге в программе «Радио Гид».
1: Звук поставим на...

0: удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
1: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
2: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
4: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую из карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
5: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, /2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 20.

0: 6.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
5: Весна. На радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про Гонконг. Город-государство в составе Китая. В Гонконге есть много чего самого большого в мире. Одно из наиболее необычных мест – монастырь 10 тысяч Будд. Он расположен в районе Шатин. Из названия монастыря можно понять, что внутри вас ждет множество статуй. Каждая из них уникальна. Кстати, название в данном случае соответствует содержанию лишь отчасти. На самом деле артефактов больше на пару тысяч. Они толпятся вдоль лестниц, ведущих к монастырю, на площадях и в храмах. Тем не менее, это не религиозное учреждение. Основатель, проповедник Юэ Ткай, был мирянином. В 1949-м он инициировал возведение монастыря. Несмотря на уже преклонный возраст, принимал активное участие в строительстве. А в 65-м году нашел там свое последнее пристанище. Мумия Юэ Ткая представлена в главном зале. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Многодетные семьи в России, чей среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут оформить единое пособие на детей в размере половины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Кроме того, с 2026 года начал действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с 2 и более детьми. Самые длинные ежегодные отпуска в России полагаются педагогам и космонавтам, рассказала преподаватель президентской академии Татьяна Голубева. По ее словам, космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после космического полета им положен дополнительный отпуск в 30 суток. Педагогам же предоставляется отпуск в 56 дней. 3 порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей. В сумму входит 0,5 кг мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входит 1 кг помидоров, 1 кг огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени, обойдется в 830 рублей. 80-летний мужчина выиграл 3-й ежегодный конкурс короткого сна, прошедший в минувшую субботу в парке у реки Ханган в Сеуле. Сотни жителей южнокорейской столицы по приглашению властей пришли в тематических костюмах, чтобы посоревноваться в умении отдыхать. Победителя определили по частоте сердечных сокращений. Стабильный пульс указывал на глубокий сон. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
2: Смотрите на телеканале «Мир». Революция, гражданская война, репрессии, Великая Отечественная.
3: Хватит! Хватит!
2: И только настоящая любовь поможет пережить все невзгоды. Живая история целой страны на примере одной семьи.
4: Твои слова сейчас не имеют никакого значения.
2: «Отчий берег». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
0: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

ловля бабочек – издревле одно из традиционных майских развлечений. Но лично я такое ни разу не практиковал. На бабочек я охочусь, а ловлю я – кайф. Чего и вам желаю в эти выходные. Александр Лазарев у микрофона, вы слушаете «Радио Мир». Это была Полина Гагарина и Иракли. Впереди, а через 6 минут, гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе сезон грядок и рассады, так что сегодня садово-огородный гороскоп. Овен в первый же час перекапывает пол огорода, ломает тяпку и почти получает солнечный удар. Зато шашлыками занимается с куда большим энтузиазмом. Грядки подождут, гриль нет. Телец – самый надежный огородник. У него какая-то магическая аура. Воткнет в землю палку – вырастет. Все растет, цветет и плодоносит. И все идет в хозяйство. Близнецы сначала сажают, потом отвлекаются, общаются с соседями, делятся новостями и рассадой, пробуют чужую клубничку.

0: розы, как у Версаля. Соседям рассказывает, что сам вывел новый сорт помидора «Золотая грива». На самом деле помидоры посадила жена. Его скорее можно застать в гамаке, чем за прополкой. Дева. Хаос на грядке вызывает у девы нервный тик. Все семена калиброваны, борозды прочерчены по линейке. Она знает, у какого томата сегодня день рождения. Весы полдня выбирают лейку покрасивее. Посадят клубнику и цветы вперемешку для эстетики. Соседи не ругают, а тонко намекают: «О, какой у вас интересный бурьян». Скорпион молча копает, молча сажает, молча собирает лучший урожай. Никто не понимает, как. К его грядкам лучше без спроса не подходить. Стрелец в мае сажает все подряд на любом свободном клочке земли. В июне забывает, где что. В августе удивляется: «О, дыня! А я думала, это редиска». Козерог. Для него дача – это проект. Сроки, задачи, результат. Все по графику. Посадили, выросло, собрали. Обязательно скажет: «Я же говорил, что надо было раньше». Завидный жених для любой девы. Водолей. Обычная картошка? Нет, посажу бамбук. Эксперименты, новые методы, странные конструкции. Иногда именно у водолея вырастает огурец размером со слона. Он сам не понимает, как. Рыбы. У них все приблизительно. То ли пионы, то ли баклажаны, точно не помню. Вместо прополки медитируют под яблоней. Собирать будут не овощи, а вдохновение. И немного клубники. Случайно. Так что дача – это не только грядки, но и характер. Всем отличного урожая. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ», интернет-издание «Печь.Инфо». 16+.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.
7: «Радио Мир».
6: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Отчий берег».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение «Мая» на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
1: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 3 2026 года. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустройство.

0: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» — просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 10 мая, 70 лет со дня рождения Владислава Листьева. О нем наша минутная история. Легенда отечественного телевидения, журналист, продюсер, человек, подаривший нам программы «Взгляд», «Тема», «Час пик» и легендарное «Поле чудес». Влад с детства серьезно занимался легкой атлетикой. Окончил школу-интернат спортивного общества «Спартак», стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом СССР среди юниоров в беге на 1000 метров. Тренеры уже видели в нем олимпийского чемпиона, но из-за проблем в семье Листьев оставил спорт и поступил на журфак МГУ. Работал редактором радио на иновещание, а в 1987 году его пригласили в молодежную редакцию центрального телевидения в новую информационно-развлекательную программу «Взгляд». Формат передачи для того времени был новаторским. Молодые ведущие в прямом эфире обсуждали актуальные проблемы и показывали музыкальные клипы. Одним из самых ярких сюжетов Листьева стал репортаж о юноше, который выкупил на бойне больную лошадь, поселил в московской квартире, вылечил и катал на ней по улицам детей. Этот материал получил очень высокую оценку профессионального сообщества как в СССР, так и за рубежом. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
0: Минутная история.

планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
3: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: 10 мая в Микее. Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная «Дорида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
5: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома. Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
7: «Радио Мир» Смоленск.
8: Выходи за... Весна. На «Радио Мир».
9: Хорошо.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная и довольно ветреная погода. От 6 до 13 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 7-10, днем до 14 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты с 1 августа. Об этом сообщила профессор РЭО имени Плеханова Юлия Феогенова. По ее словам, до конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. Размер выплат сохранится на уровне 93,5% от денежного довольствия с учетом всех надбавок. Самые длинные ежегодные отпуска в России полагаются педагогам и космонавтам, рассказала преподаватель президентской академии Татьяна Голубева. По ее словам, космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после космического полета им положен дополнительный отпуск в 30 суток. Педагогам же предоставляется отпуск в 56 дней. 3 порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей. В сумму входит 0,5 кг мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входит 1 кг помидоров, 1 кг огурцов, кетчуп и 150 грамм зелени, обойдется в 830 рублей. Этим летом российские туристы предпочтут отдых в Турции, Египте и странах СНГ. Об этом рассказал журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, картина лета сложилась еще в феврале благодаря акциям раннего бронирования, по которым хорошо продавалась Турция. Стоимость 10-дневного тура по этим направлениям может составить 50-70 тысяч рублей на человека. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
6: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в «Манжаро» ты.
7: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
9: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
10: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева, 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
11: «Эксид». Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
12: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
13: Головные боли? Проблемы с сердцем и сосудами? Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Радио Мир. На двоих одна.
0: Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Лучший город мира. Томск.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Один из значимых центров культурной жизни Томска и всего Сибирского федерального округа – областной художественный музей. Его история началась в 1920-х годах, когда местный краеведческий музей начал собирать собственную галерею. Основной упор тогда делался на работы сибирских художников, поэтому сегодня в Томске собрана крупнейшая во всей Сибири коллекция полотен местных мастеров 19-го, начала 20 веков. Большой интерес представляет и само здание, в котором располагается Томский областной художественный музей. Трехэтажный особняк, обильно украшенный лепниной, построен на заре 20-го столетия по проекту сибирского архитектора Константина Лыгина. Архитектор первым в городе начал возводить кирпичные дома без штукатурки. В этом своем произведении он умело сочетал местный стройматериал песчаник с красным облицовочным кирпичом, благодаря чему здание получилось представительным и нарядным, и со стороны главного фасада чем-то напоминает трехэтажный пряничный дом. Изначально особняк принадлежал богатой купчихе Наталье Орловой и приносил ей немалый доход. Первый этаж занимали магазинчики, библиотека и поликлиника, на втором располагался трактир и пятикомнатная квартира самой владелицы, а третий этаж сдавался в наем железнодорожному управлению, типографии и редакции газеты «Утро Сибири». После революции в здании работали городские и партийные организации. В 1982-м красивейший дом был передан только образованному Томскому областному художественному музею, единственному учреждению подобного профиля во всей области.
0: Радио «Мир» в Томске 91.5 FM.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Революция, гражданская война, репрессии, Великая Отечественная.
1: Хватит! Хватит!
0: И только настоящая любовь поможет пережить все невзгоды. Живая история целой страны на примере одной семьи.
2: Твои слова сейчас не имеют никакого значения.
0: «Отчий берег». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Любовь — штука сложная. Видеть губы, которые не можешь поцеловать, это трудно. Но нюхать соседский шашлык, который не можешь съесть, это вообще невыносимо. Всем легких выходных, это Радио Мир, Александр Лазарев. У микрофона впереди у нас только любимая музыка, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе сезон грядок и рассады, так что сегодня садово-огородный гороскоп. Овен в первый же час перекапывает пол огорода, ломает тяпку и почти получает солнечный удар. Зато шашлыками занимается с куда большим энтузиазмом. Грядки подождут, гриль нет. Телец – самый надежный огородник. У него какая-то магическая аура. Воткнет в землю палку – вырастет. Все растет, цветет и плодоносит. И все идет в хозяйство. Близнецы сначала сажают, потом отвлекаются, общаются с соседями, делятся новостями и рассадой, пробуют чужую клубнику. В итоге у них не огород, а социальная сеть. Рак – рекордсмен по количеству банок варенья. Он дает имена кабачкам, сажает 15 сортов малины и горюет над каждым упавшим листочком. Дача для него – родовое гнездо. Лев не копает, он преображает ландшафт. В огороде у него только декоративный куст петрушки, зато розы, как у Версаля. Соседям рассказывает, что сам вывел новый сорт помидора – золотая грива. На самом деле помидоры посадила жена. Его скорее можно застать в гамаке, чем за прополкой. Дева. Хаос на грядке вызывает у девы нервный тик. Все семена калиброваны, борозды прочерчены по линейке. Она знает, у какого томата сегодня день рождения. Весы полдня выбирают лейку покрасивее. Посадят клубнику и цветы вперемешку для эстетики. Соседи не ругают, а тонко намекают: «О, какой у вас интересный бурьян!» Скорпион молча копает, молча сажает, молча собирает лучший урожай. Никто не понимает, как. К его грядкам лучше без спроса не подходить. Стрелец в мае сажает все подряд на любом свободном.

0: одном клочке земли. В июне забывает, где что. В августе удивляется. О, дыня! А я думала, это редиска. Козерог. Для него дача – это проект. Сроки, задачи, результат. Все по графику. Посадили, выросло, собрали. Обязательно скажет. Я же говорил, что надо было раньше. Завидный жених для любой девы. Водолей. Обычная картошка? Нет, посажу бамбук. Эксперименты, новые методы, странные конструкции. Иногда именно у водолея вырастает огурец размером со слона. Он сам не понимает, как. Рыбы. У них все приблизительно. То ли пионы, то ли баклажаны, точно не помню. Вместо прополки медитируют под яблоней. Собирать будут не овощи, а вдохновение. И немного клубники. Случайно. Так что дача – это не только грядки, но и характер. Всем отличного урожая. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
0: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3 2026 года. 16+.
3: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
11: Смоленская керамика на века.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
13: Радио Мир. Хорошо звучит.
14: Радио Мир.
13: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Отчий берег». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В МЧС предупредили россиян о непогоде. В Свердловской области скорость порывов ветра может достигать 25 метров в секунду. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град. В Курганской области ожидаются дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду. Также синоптики предупредили о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидаются понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. В Таджикистане с 26 по 28 мая пройдут Дни российской культуры. Об этом пишет ТАСС. В программе представят культурное многообразие России, включая элементы различных художественных стилей, исторических эпох и жанровых форм. В Таджикистан регулярно приезжают российские коллективы и исполнители. Их выступления неизменно собирают полные залы. Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей. В сумму входит полкилограмма мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада. Данные публикуют РИА Новости. При этом расширенный пикниковый набор, в котором помимо мяса и лука есть килограмм помидоров и огурцов, кетчуп и зелень, обойдется в 830 рублей. Этим летом российские туристы предпочтут отдых в Турции, Египте и странах СНГ. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, картина лета сложилась еще в феврале благодаря акциям раннего бронирования, по которым хорошо продавалась Турция. Стоимость 10-дневного тура по этим направлениям может составлять 50-70 тысяч рублей на человека. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Согласитесь, лучше выходной день утонуть в бытовых заботах, чем в будний день в рабочих задачах. Holy Flame открыл новый музыкальный час на Радио Мир. Михаил Морозов с вами у микрофона с этого момента. Всем привет! В этом часе не пропустите наш кулинарный радиоблог «Соль и перец». Расскажем вам о пользе такого десерта, как крамбл. А пока к музыке возвращаемся. Мурат Насыров и Монна с нами на Радио Мир.
1: Нежные, как

0: Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела, только сертифицированные.

0: Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
1: 10 мая в Микее. Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
4: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.
12: Радио.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно нагрянули нежданные гости, а у меня, как назло, ничего не было к чаю. Но нашлось несколько яблок, замороженная клюква и немного муки. И уже через полчаса я подала вкуснейший горячий пирог с интригующим названием «крамбл». Слово это с английского переводится как «крошить», что описывает суть десерта. Его основа – запеченные фрукты или ягоды под хрустящей крошкой из песочного теста. Крамбл придумали британки во время Второй мировой. С продуктами было туго, и домохозяйки искали способы приготовления сытных десертов из минимума ингредиентов. Яблоки или другие фрукты присыпали смесью из муки, сахара и жира и запекали в духовке. Получалось экономично, быстро и вкусно. С тех пор этот пирог стал одним из символов британской кухни. Главная фишка крамбла – контраст между мягкой фруктово-ягодной начинкой и хрустящей сахарной крошкой. Готовить его можно из любых фруктов и ягод, которые есть под рукой. Летом подойдут персики, сливы и садовые ягоды, зимой – яблоки, груши, замороженная клюква или вишня. Подают крамбл горячим прямо в форме для запекания. Идеальную пару ему составят жирные сливки или шарик мороженого. Соль в том, что крамбл готовится из доступных ингредиентов быстро и просто. К тому же фрукты и ягоды в нем – источник витаминов и клетчатки. А перец в том, что масло и сахар в крошке делают этот десерт довольно калорийным. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Революция, гражданская война, репрессии, Великая Отечественная.
1: Хватит! Хватит!
0: И только настоящая любовь поможет пережить все невзгоды. Живая история целой страны на примере одной семьи.
2: Твои слова сейчас не имеют никакого значения.
0: «Отчий берег». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Поиск ориентиров в жизни – это как попытка собрать шкаф. Инструкция вроде на понятном языке, но в итоге у тебя в руках лишние детали, а сама конструкция подозрительно шатается. Тем не менее, удачи всем, кто сейчас находится в поиске тех самых важных жизненных ориентиров. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Привет-привет! Через пару мгновений не пропустите в нашем эфире программу «Минутная история», а прямо сейчас к нам присоединяются Джиган и группа «Чили».

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Радио
1: Мир. Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он кажется.

0: История. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 10 мая, 70 лет со дня рождения Владислава Листьева. О нем наша минутная история. Легенда отечественного телевидения, журналист, продюсер, человек, подаривший нам программы «Взгляд», «Тема», «Час пик» и легендарное «Поле чудес». Влад с детства серьезно занимался легкой атлетикой. Окончил школу-интернат спортивного общества «Спартак», стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом СССР среди юниоров в беге на 1000 метров. Тренеры уже видели в нем олимпийского чемпиона, но из-за проблем в семье Листьев оставил спорт и поступил на журфак МГУ. Работал редактором радио на иновещание, а в 1987 году его пригласили в молодежную редакцию центрального телевидения в новую информационно-развлекательную программу «Взгляд». Формат передачи для того времени был новаторским. Молодые ведущие в прямом эфире обсуждали актуальные проблемы и показывали музыкальные клипы. Одним из самых ярких сюжетов Листьева стал репортаж о юноше, который выкупил на бойне больную лошадь, поселил в московской квартире, вылечил и катал на ней по улицам детей. Этот материал получил очень высокую оценку профессионального сообщества как в СССР, так и за рубежом. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
1: Минутная история.

удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная и довольно ветреная погода. От 6 до 13 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 7-10, днем до 14 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Кампания по приему заявлений и документов во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется в единый день 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауки. При поступлении на бюджетные места подача документов закончится в период с 10 по 20 июля. Для абитуриентов, претендующих на платные места по тем же программам, прием завершится не позднее 20 сентября. В Хабаровске открылся международный шахматный турнир «Кубок Победы», приуроченный к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. На турнир съехались около 100 сильнейших игроков из России, Беларуси, Китая и Монголии. Шахматами в крае увлекаются более 25 тысяч жителей. Дым от костра и мангала вредит глазам и дыхательным путям животных, поскольку содержит вредные продукты горения. Об этом в газете «Ру» напомнили ветеринары. Они рекомендуют держать питомцев в отдалении от костров и мангалов как минимум в 3-5 метрах. Помимо отравления дымом, животные могут получить и ожоги. Не лишним будет положить рядом отпугивающие средства. Кошкам и собакам не нравятся запахи перца, горчицы и цитрусовых. В Китае закончились места на регистрацию брака в День любви 20 мая. Дело в том, что числовая комбинация 5-20 созвучна фразе «Я тебя люблю» на китайском языке. Особенно популярна площадки для регистрации брака в живописных местах. Китай столкнулся с демографическим кризисом. С прошлого года в стране действует обновленная процедура регистрации брака. На этот раз она значительно упрощена. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Никогда не откладывайте на завтра то, что можешь сделать послезавтра, а лучше во вторник, в первый рабочий день. Зачем лишать себя удовольствия делать это в спешке? Мари Краймбрери с нами на старте нового часа здесь, на Радио Мир. Михаил Морозов у микрофона. Всем привет! В этом часе в программе «Бэкстейдж» в очередной раз приоткроем завесу тайны в мир радио и телевидения. Но прежде музыка на «Радио Мир». Владимир Пресняков, Мэри Гу и группа 3002 с нами.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современная лазерная эпиляция в Глотее – это целых 3 современных аппарата для эффективного удаления волосков различных типов. 3 вида эпиляции, чтобы могла выбирать то, что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Глотею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-300. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
3: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
10: «Радио Мир». Хорошо звучит.
11: Весна на «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Бэкстейдж. Секреты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Бэкстейдж. БЗшка.
4: На телевидении давно придумали свой собственный язык. Быстрый, емкий и часто смешной. И есть одно короткое слово, которое входит в обязательный минимум любого, кто работает с монтажом. Это

С места событий, а новость уже хочется выдать в эфир, не дожидаясь, когда корреспондент смонтирует сюжет. Тогда в редакцию отправляют видеофайл и текст для ведущего. И вот в эфире БЗшка с колес. Ведущий читает за кадром, а зритель видит и слышит события. БЗшка в эфире — это телевидение на минималках. Бывает ситуация, когда видеоматериала для сюжета вообще не набрать, а событие интересное, и о нем хочется рассказать. Ну, например, в Африке обезьяна ограбила магазин, сорвала с манекена дорогую юбку, надела ее и убежала в джунгли. Три кадра с видеокамеры разлетелись по всему миру. К ним редактор написал текст для ведущего. И зритель видит столько, сколько есть. Главное

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Революция, гражданская война, репрессии, Великая Отечественная.
1: Хватит! Хватит!
0: И только настоящая любовь поможет пережить все невзгоды. Живая история целой страны на примере одной семьи.
2: Твои слова сейчас не имеют никакого значения.
0: «Отчий берег». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания.

Житейская мудрость гласит, если вы хотите, чтобы что-то было сделано хорошо, сделайте это сами, но вы все равно будете виноваты. Полина Гагарина в эфире «Радио Мир» отзвучала, а вот нашему астрологу Надежде Сташиной это сделать только предстоит. Свежий гороскоп услышим уже через пару мгновений. Прежде послушаем Стаса Пьеху и группу «Раса». В эфире с вами я, Михаил Морозов. Всем привет и отличного выходного в компании «Радио Мир».

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе сезон грядок и рассады, так что сегодня садово-огородный гороскоп. Овен в первый же час перекапывает пол огорода, ломает тяпку и почти получает солнечный удар. Зато шашлыками занимается с куда большим энтузиазмом. Грядки подождут, гриль нет. Телец – самый надежный огородник. У него какая-то магическая аура. Воткнет в землю палку – вырастет. Все растет, цветет и плодоносит. И все идет в хозяйство. Близнецы сначала сажают, потом отвлекаются, общаются с соседями, делятся новостями и рассадой, пробуют чужую клубнику. В итоге у них не огород, а социальная сеть. Рак – рекордсмен по количеству банок варенья. Он дает имена кабачкам, сажает 15 сортов малины и горюет над каждым упавшим листочком. Дача для него – родовое гнездо. Лев не копает, он преображает ландшафт. В огороде у него только декоративный куст петрушки, зато розы, как у Версаля. Соседям рассказывает, что сам вывел новый сорт помидора – золотая грива. На самом деле помидоры посадила жена. Его скорее можно застать в гамаке, чем за прополкой. Дева. Хаос на грядке вызывает у девы нервный тик. Все семена калиброваны, борозды прочерчены по линейке. Она знает, у какого томата сегодня день рождения. Весы полдня выбирают лейку покрасивее. Посадят клубнику и цветы вперемешку для эстетики. Соседи не ругают, а тонко намекают: «О, какой у вас интересный бурьян!» Скорпион молча копает, молча сажает, молча собирает лучший урожай. Никто не понимает, как. К его грядкам лучше без спроса не подходить. Стрелец в мае сажает все подряд на любом свободном клочке земли. В июне забывает, где что. В августе удивляется: «О, дыня! А я думала, это редиска». Козерог. Для него дача – это проект. Сроки, задачи, результат. Все по графику. Посадили, выросло, собрали. Обязательно скажет: «Я же говорил, что надо было раньше». Завидный жених для любой девы. Водолей. Обычная картошка? Нет, посажу бамбук. Эксперименты, новые методы, странные конструкции. Иногда именно у водолея вырастает огурец размером со слона. Он сам не понимает, как. Рыбы. У них все приблизительно. То ли пионы, то ли баклажаны, точно не помню. Вместо прополки медитируют под яблоней. Собирать будут не овощи, а вдохновение. И немного клубники, случайно. Так что дача – это не только грядки, но и характер. Всем отличного урожая. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: без сна на Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
1: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
2: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: Если в

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
4: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
3: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
3: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
5: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
6: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ Макси 3 этаж.
7: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: «Радио Мир» Смоленск.
12: Весна. Радио «Мир».

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная и довольно ветреная погода. От 6 до 13 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 7-10, днем до 14 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Опять одна.
2: Это синяки, на твоем.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом. Как пишет парламентская газета, в числе инициатив

октября 4, 8 и 25 числа. Уточняется, что прежний результат экзамена при пересдаче аннулируется, даже в том случае, если новая оценка окажется ниже первоначальной. В Хабаровске открылся международный шахматный турнир «Кубок Победы», приуроченный к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. На турнир съехались около 100 сильнейших игроков из России, Беларуси, Китая и Монголии. Шахматами в крае увлекаются более 25 тысяч жителей. В Италии зафиксировали первые случаи лечения зависимости от искусственного интеллекта. Ее выявили у девушки в возрасте около 20 лет. Она постоянно контактировала с искусственным интеллектом, и в итоге он научился ее понимать. В дальнейшем

слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: я мучаю.
1: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет. На календаре воскресенье. И если вы по привычке думаете, что завтра на работу, то вы занимаетесь самообманом. Приятным. Завтра же тоже выходной. С чем всех нас и поздравляю. В этом часе приглашаю вас на Мальдивы. И ничего, что путешествие будет виртуальным в нашей программе «Радиогид». Даже такое нам приятно, верно? А пока обратимся к нашему мировому хит-параду и представительнице Армении в нем с нами и в этом Укучан.
2: Мировой хит-парад. Лучшее. Армения.

0: 不需要的这些啦。
1: Мировой хит-парад. Лучше голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm.

0: удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exceed в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63.

0: вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
1: Смоленская керамика на века.
2: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин.
3: Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николая 84.
2: Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
4: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 46 00 40.

0: 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
1: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
0: Национальные проекты России. 0+.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио-гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио-гид. Сегодня побываем на необычном пляже острова Ваатху в Мальдивском архипелаге. Сюда приезжают не за тем, чтобы весь день загорать и купаться. Напротив, тысячи туристов ежегодно посещают остров исключительно после заката солнца. Потому что в безлунную ясную ночь здесь можно увидеть сразу два звездных неба. Одно наверху, а второе внизу в волнах прилива. Набегая на берег, волны сверкают миллионами крохотных голубых звездочек. Такой эффект создает планктон, который водится у берегов Ваатху. Под механическим воздействием в крохотных организмах возникает электрический импульс, вызывающий голубое свечение. Такое явление называется биолюминесценция. Причем на глубине его нет, оно наблюдается только в полосе прибоя, где планктон соприкасается с песком. Светиться будут и следы туристов на берегу. Интересный эффект также возникает вокруг лодки или доски для серфинга. А вот купаться в волнах, полных светящегося планктона, опытные гиды не советуют. Соприкосновение с таким количеством микроорганизмов может вызывать неприятное ощущение на коже. Но можно опустить в воду руки или походить по колено в искрящейся воде. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: обозревателя канале «Мир». Категория 16+.
1: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.
2: Реклама.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

планы на эти выходные быть как аудиосообщение, чтобы их все видели, но никто не трогал. 0% осуждения, 100% понимания. Михаил Морозов у микрофона. Всем привет. Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королёв с программой «Минутная история». А прямо сейчас с нами Артур Пирожков и группа «Т».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 10 мая, 70 лет со дня рождения Владислава Листьева. О нем наша минутная история. Легенда отечественного телевидения, журналист, продюсер, человек, подаривший нам программы «Взгляд», «Тема», «Час пик» и легендарное «Поле чудес». Влад с детства серьезно занимался легкой атлетикой. Окончил школу-интернат спортивного общества «Спартак», стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом СССР среди юниоров в беге на 1000 метров. Тренеры уже видели в нем олимпийского чемпиона, но из-за проблем в семье Листьев оставил спорт и поступил на журфак МГУ. Работал редактором радио на иновещание, а в 1987 году его пригласили в молодежную редакцию центрального телевидения в новую информационно-развлекательную программу «Взгляд». Формат передачи для того времени был новаторским. Молодые ведущие в прямом эфире обсуждали актуальные проблемы и показывали музыкальные клипы. Одним из самых ярких сюжетов Листьева стал репортаж о юноше, который выкупил на бойне больную лошадь, поселил в московской квартире, вылечил и катал на ней по улицам детей. Этот материал получил очень высокую оценку профессионального сообщества как в СССР, так и за рубежом. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителя ежемесячно. Пределы срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawail.com.
3: 10 мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Клещи не дремлют.
6: А мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
11: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
1: «Радио Мир». Хорошо звучит.

Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная и довольно ветреная погода. От 6 до 13 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 7-10, днем до 14 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

На Кубани до 12 мая из-за сильных ливней объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Сообщается, что в предстоящие два дня будет дуть сильный ветер с порывами 20-22 метра в секунду. Из-за осадков на реках и водотоках бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды. В то же время, как считают метеорологи, ухудшение погоды не затронет Сочи. В Таджикистане с 26 по 28 мая пройдут Дни российской культуры. Об этом пишет ТАСС. В программе представят культурное многообразие России, включая элементы различных художественных стилей, исторических эпох и жанровых форм. В Таджикистан регулярно приезжают российские коллективы и исполнители, и их выступления неизменно собираются.

0: Мир, всем привет! В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним любимый многими фильм «Собака Баскервилли», а пока к музыке возвращаемся. Егор Крид, «Виагра» и «Локдог» в компании Макана. Далее с нами.
1: Это Егор Крид.

хорошо звучит. Весна на радио Мир. Радио.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Пришла весна, цветут цветы. Скорее садись, Манжара ты.
8: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
9: Пройдите бесплатный тест-драйв
8: на Гагарина 53.
9: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
10: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
11: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
12: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
13: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
14: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
15: Головные боли. Проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
16: Алло.
17: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
18: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
19: «Радио Мир». Хорошо звучит.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты со мной, ты знаешь. Все закончим в конце января.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Слышали? Странные эти болота. Что это такое? Фермеры утверждают, что так воет собака Баскервилей, когда ищет свою жертву. Сегодня что-то очень громко.
2: В роли Джека Стэнли.

Недельник утром их повторяли. Семья посмотрела фильм и улетела отдыхать в Сочи. А через день, прогуливаясь вдоль набережной, Олег Янковский услышал через открытые окна одного из домов, что по телевизору идет повтор «Собаки Баскервилей». Артист перелез через забор и стал ждать. После того, как прошла сцена с его участием, он заглянул в окно и спросил: «Вы здесь собаку Баскервилей случайно не видели?» Набережная огласилась испуганными криками. А виновник переполоха, не ожидавший такого эффекта, схватил сына и бросился на утёк.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Революция, гражданская война, репрессии, Великая Отечественная.
1: Хватит! Хватит!
0: И только настоящая любовь поможет пережить все невзгоды. Живая история целой страны на примере одной семьи.
2: Твои слова сейчас не имеют никакого значения.
0: «Отчий берег». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория... Вместе каждый день.
3: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Кампания по приему заявлений и документов во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется в единый день 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. При поступлении на бюджетные места подача документов закончится в период с 10 по 20 июля. Для абитуриентов, претендующих на платные места по тем же программам, прием завершится не позднее 20 сентября. Дым от костра и мангала вредит глазам и дыхательным путям животных, поскольку содержит вредные продукты горения. Об этом в газете «Ру» рассказали ветеринары. Они рекомендуют держать питомцев в отдалении от костров и мангалов как минимум в 3-5 метрах. Помимо отравления дымом, животные могут получить и ожоги. Не лишним будет положить рядом отпугивающие средства. Кошкам и собакам не нравятся запахи перца, горчицы и цитрусовых. В Черногории открыли памятник поэту Сергею Есенину. Мероприятие в городе Голубовцы приурочили к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Монумент стал авторской копией памятника Есенину, который много лет установлен в российском Воронеже и задуман как символ культурной связи между двумя странами и городами. Россияне чаще всего делают импульсивные покупки в пятницу и субботу. Чаще всего деньги в эти дни тратят на досуг, рестораны и онлайн-покупки. Результаты опроса публикуют РИА Новости. Воскресенье оказалось менее затратным днем. Траты совершают всего 14% участников опроса. Причем в этот день увеличивается доля расходов на продукты и различные бытовые нужды. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет. Говорят, лучший выходной – это активный отдых. Согласен. Активно переключать ролики в социальных сетях – это вам не шутки. Отличного выходного вам, где бы вы и как бы вы не проводили его. А «Радио Мир» будет рядом и всегда поддержит отличной музыкой любое ваше начинание. Бурито и Юлия Паршута далее с нами. Следом не пропустите свежий гороскоп от нашего астролога Надежды Сташиной.
1: А она посмотрит мои глаза, нам больше никогда не вернуться назад. Короткая ночь, созвездие звезд.

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний понедельник, 11 мая, для многих продолжение выходных. И космограмма это полностью поддерживает. Луна в рыбах настраивает на отдых, восстановление и легкое выпадение из реальности. Завтра тот день, когда не захочется спешить, решать серьезные вопросы и вообще включаться в жесткий график. И правильно, не надо. Солнце в соединении с Меркурием в Тельце в гармоничном аспекте к Юпитеру в Раке создают очень теплый, поддерживающий фон. Планеты способствуют простым радостям жизни. Вкусно поесть, обнять близкого человека, выбраться на природу. Причем лучше всего туда, где есть вода, река, озеро или даже фонтан. В такой день, как завтра, действительно можно перезагрузиться. Не за счет активности, а за счет правильного состояния. Когда никуда не спешишь, но при этом чувствуешь, что тебе хорошо. Этот понедельник необычайно удачен для покупок. Не только приятных мелочей, но и для чего-то более серьезного. Сейчас легко выбрать то, что действительно будет радовать, а не просто «ну пусть будет». Венера в Близнецах в гармоничном аспекте к Марсу в Овне оживляют отношения, добавляют интереса и легкого азарта. На романтическом фронте возможны активные маневры, быстрые знакомства, неожиданные симпатии, переписки, которые затягивают. Это может быть не сюжет на всю жизнь, но точно история с настроением. В целом, завтрашний день про удовольствие, контакт с собой и другими и про то, чтобы просто прожить этот день вкусно. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапок. А еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ Макси, третий этаж.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
5: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
6: «Эксид». Born for more.
7: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
11: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Весна на радио «Мир».

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная и довольно ветреная погода. От 6 до 13 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 7-10, днем до 14 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Новости.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Первая группа пассажиров покинула круизный лайнер MV «Хондиус». На нем произошла вспышка хантавируса, напоминает Минздрав Испании. Судно встало на якорь в порту Тенерифе. На берег сошли также члены экипажа из числа испанских подданных. Их доставят в госпиталь Мадрида. Далее теплоход отправится в Нидерланды для дезинфекции. На лайнере «Хантавирус» выявлено 8 человек. Трое умерли, один находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбург.

почтить память фронтовиков в День Победы приходили семьями, от самих ветеранов до праправнуков. Песни военных лет исполнили во всех областных центрах республики. Говорить о слишком жарком лете пока рано, но в нескольких регионах страны температура воздуха действительно может оказаться выше климатической нормы, сообщает Гидрометцентр. Точные прогнозы опасной погоды синоптики могут давать лишь на ближайшие трое суток, а потому утверждать, что июнь будет экстремально жарким,

традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Выходной – это такой день, когда фраза «абонент находится вне зоны действия сети» звучит как статус для счастливых людей. Диджей Смэш и Невеста открыли новый музыкальный час на Радио Мир. С вами воскресенье продолжаю проводить и я, Михаил Морозов. Привет-привет! В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с Ростовом-на-Дону, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 96 FM. А пока музыку отличную обязательно послушаем.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Печи и камины в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
7: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19, bastiondor.ru.
8: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую из карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
11: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Радио Мир. Вы как относитесь к бракосочетанию?
0: Весна. Весна. На радио «Мир».

0: Радио Мир.
1: Радио Мир.
0: Хорошо звучит. Лучший город мира. Ростов-на-Дону.
2: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В центре Ростова-на-Дону есть здание, напоминающее белый рояль с открытой крышкой. Это Ростовский государственный музыкальный театр, крупнейший культурный центр юга России. Возвести его планировали в конце 1970-х как символ эпохи. Строительство началось в 1977-м, но потом настали трудные для страны годы, и процесс затянулся. Уникальное здание открыло двери для первых зрителей лишь в 1999 году. История же самого театра началась гораздо раньше. Интерес ростовчан к музыкальным постановкам возник еще во второй половине 19 столетия, когда антрепренеры начали привозить из Парижа оперетты Жака Оффенбаха. С гастролями в город часто приезжали и отечественные музыкальные знаменитости – Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин. Однако официально учредить музкомедию удалось только при советской власти в 1931 году. Поначалу своего помещения у театра не было, труппа выступала на всевозможных площадках и в разных городах. Кочевая жизнь закончилась лишь после Великой Отечественной войны, когда коллективу отдали бывший клуб приказчиков в центре города. Ростовские оперные звезды давали там представления более полувека, пока театр не переехал в собственное здание в виде роскошного белого рояля.
0: Радио «Мир» в Ростове-на-Дону. 90.6 FM.

0: Новости.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. На Ямале устраняют последствия майских снегопадов. Несколько районов оказались во власти непогоды, сообщает РИА Новости. На нескольких региональных трассах временно ограничили движение автомобилей. Так, закрыты дороги из Ноябрьска. Не исключено введение дополнительных ограничений на других направлениях. Коммунальные службы и дорожная техника работают в усиленном режиме. В первую очередь расчищают основные магистрали, подъезды к больницам и социальным объектам. Российские туристы этим летом предпочитают отдых в Турции, Египте и странах Содружества. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Понятно, это стало еще в феврале, когда туры раскупали благодаря акциям раннего бронирования. 10 дней отдыха в названных странах стоит порядка 70 тысяч рублей на человека. Возможное возвращение поездок на Ближний Восток на летний спрос не повлияет. До конца года путешествия планирует большинство жителей России. Чаще всего это поездки по стране. Режим дня может отражать скорость биологического старения. Это выяснили ученые университета Джонса Хопкинса. Они изучили данные 200 пожилых добровольцев. В течение недели они носили устройства, которые отслеживают движение, сон и периоды отдыха. Параллельно изучались образцы крови участников. Исследование показало, что у людей с регулярным режимом сна и активности биологическое старение происходит медленнее. Лучший режим – высокая дневная активность, полноценный отдых ночью и стабильный распорядок дня. Российские канаисты выиграли еще одно золото на Кубке мира. Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали в состязаниях двоек на дистанции 500 метров. Они преодолели расстояние за 1 минуту 35,90 секунды. Вторыми стали представители Италии. Замкнули тройку сильнейших канаисты из Бразилии. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

Хуже людей, которые не понимают намеков, могут быть только люди, которым ты в принципе ни на что не намекал, а они сами себе что-то там напридумывали. Мот продолжил этот музыкальный час на Радио Мир. У микрофона с вами я, Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений не пропустите свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной. Прежде в эфире музыкально-информационного радио послушаем группы Айова и Рсак.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний понедельник, 11 мая, для многих продолжение выходных. И космограмма это полностью поддерживает. Луна в рыбах настраивает на отдых, восстановление и легкое выпадение из реальности. Завтра тот день, когда не захочется спешить, решать серьезные вопросы и вообще включаться в жесткий график. И правильно, не надо. Солнце в соединении с Меркурием в Тельце в гармоничном аспекте к Юпитеру в Раке создают очень теплый, поддерживающий фон. Планеты способствуют простым радостям жизни. Вкусно поесть, обнять близкого человека, выбраться на природу. Причем лучше всего туда, где есть вода, река, озеро или даже фонтан. В такой день, как завтра, действительно можно перезагрузиться. Не за счет активности, а за счет правильного состояния. Когда никуда не спешишь, но при этом чувствуешь, что тебе хорошо. Этот понедельник необычайно удачен для покупок. Не только приятных мелочей, но и для чего-то более серьезного. Сейчас легко выбрать то, что действительно будет радовать, а не просто «ну пусть будет». Венера в Близнецах в гармоничном аспекте к Марсу в Овне оживляют отношения, добавляют интереса и легкого азарта. На романтическом фронте возможны активные маневры, быстрые знакомства, неожиданные симпатии, переписки, которые затягивают. Это может быть не сюжет на всю жизнь, но точно история с настроением. В целом, завтрашний день про удовольствие, контакт с собой и другими и про то, чтобы просто прожить этот день вкусно. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Премьер Авто на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Тенет.
1: Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: 10 мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Хорошо звучит.
12: «Радио Мир». Выходи за меня, гулять по жизни.
13: Весна на радио.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная и довольно ветреная погода. От 6 до 13 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 7-10, днем до 14 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Аэропорты Юга России работают в обычном режиме после временных ограничений. Авиасообщение на этом направлении осуществляется в полном объеме, сообщает Минтранс. Оперативный штаб будет работать и до вторника. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Как стало известно ранее, аэропорты Юга России обслужили более 80 рейсов. Роспотребнадзор готов к оперативному выявлению хантавируса Андес в случае завоза в страну. В пунктах пропуска через границу сотрудники этого ведомства проводят усиленный контроль, сообщает РИА Новости. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством тест-систем на хантавирусы. Самый длинный ежегодный отпуск в России получают педагоги и космонавты. Это периоды в 56 и 45 дней, соответственно, сообщает ТАСС. Агентству в Академии президента рассказали, что для космонавтов в этом смысле есть отдельные условия. После выполнения космического полета им дают дополнительные 30 дней отдыха. Отдыхать 56 дней также могут ученые, воспитатели и музыкальные руководители детских садов. Увеличенный отпуск имеют военнослужащие контракты.

Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Все правила созданы для того, чтобы их нарушать, но только иногда, в те моменты, когда никто не видит. Мастер вредных советов Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Привет! И если что, я просто пошутил. В этом часе не пропустите в нашем эфире кулинарный радиоблог «Соль и перец», а сейчас к музыке вновь вернемся. Ираклия Студио, «Отпетые мошенники» и «Гаязов с Бразерс» с нами на Радио Мир.

Судьба нас свела не случайно. Там наверху все давно решили за нас. Ты рядом, и это всегда выручало. А значит, выручит и сейчас. И даже если мир вокруг рушится, я знаю, нас это с тобой не коснется. Страшнее, если б я тебе вдруг ненужным стал. Вот тогда бы для меня точно погасло солнце. В наших окнах свет горит.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современная лазерная эпиляция в Глотее – это целых 3 современных аппарата для эффективного удаления волосков различных типов. 3 вида эпиляции, чтобы могла выбирать то, что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Глотею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00.
2: По возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
6: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
8: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
9: Так.
10: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
9: Что?
10: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
13: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На прошлой неделе в гипермаркете невольно стала свидетельницей диалога одной супружеской пары. В овощном отделе они решали, что докупить к рагу. Муж настаивал на яблоках, жена на загадочной для меня окре. Само собой, захотелось узнать подробности. Окра или бамия – это травянистое растение, которое выращивают ради съедобных плодов стручков. Оно считается одной из древнейших сельскохозяйственных культур. Родом оно из тропических регионов Африки, но прижилось и на юге Европы, и в Америке, и в Азии. В России растет в Ставрополье и Краснодарском крае. Внешне ее плоды похожи на зеленые шершавые перчики или на дамские пальчики. Считается, что это изящное название для окры придумал сам Чехов. Писатель выращивал растения на даче в Мелехове. Окру используют в кухнях разных стран. Жарят, тушат, варят, маринуют, а из семян готовят заменитель кофе. По вкусу она напоминает баклажан или стручковую фасоль. В Индии ее добавляют в карри, в Греции – к курице с томатами, а в штате Луизиана – в суп гамбо. Слизистые вещества окры работают в нем как загуститель. Японцы тушат ее с соевым соусом. Чтобы уменьшить клейкость, плоды предварительно замачивают в уксусе или лимонном соке. Соль в том, что окра богата витаминами С, В, К, клетчаткой и низкокалорийна. Она помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье сердца. А перец в том, что если употреблять ее в больших количествах, это может привести к аллергии и негативно сказаться на здоровье кишечника. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа, счастлива.

0: Новости.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России утверждена концепция исторического просвещения. Она была подготовлена для школ, сообщает Минпросвещение. Документ уже направили в регионы. Концепция объединяет уроки истории, внеурочную деятельность и дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию школьников навыков критической оценки информации. Реализация концепции рассчитана на ближайшие 5 лет. Минпромторг обновил список ограничений по параллельному импорту. В стоп-лист попали компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативные памяти, процессоры производителей Asus, Samsung и Kingston. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничения также попали флешки, модемы, маршрутизаторы и твердотельные накопители некоторых брендов. Кроме электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B, детские игрушки и настольные игры Spin Master. Для защиты от змей на даче нужно регулярно убирать участок. Такой совет садоводам-любителям дают специалисты университета Росбиотех. Змеи предпочитают селиться на тех участках, где могут найти для себя укрытие. Излюбленные места – компостные кучи, дрова, строительный мусор, а также участки с высокой травой. Змеям важно и наличие корма – это грызуны, лягушки и насекомые. Для защиты от змей можно установить вкопанные в землю ограждения из мелкой сетки либо ультразвуковые и вибрационные отпугиватели. В Норвегии 6-летний школьник нашел меч викингов во время экскурсии. Произошло это случайно в поле в районе Брандбу. Там мальчик заметил, как из земли торчит ржавый металлический предмет. Педагоги связались с местными археологами. Те подтвердили, что это меч, который относится к началу эпохи викингов, ему около 1300 лет. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: Совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

0: верные друзья. Да, их немного, но уверен я, и не променял ни дружбу, ни любовь. Спасибо вам, что я стал такой.
1: Ты знаешь.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить. Ты
1: знаешь, мам. Длинные выходные хороши тем, что можно не успеть сделать гораздо больше, чем за обычные. Но ведь планы на эти выходные строить нам никто не запрещает. Группа «Добро» в эфире «Радио Мир» отзвучала, а вот нашему астрологу Надежде Сташиной это сделать только предстоит. Не пропустите, совсем скоро свежий гороскоп, а в следующем часе добавим этому дню еще и танцевальных ритмов. 3 часа танцемании впереди. Всем отличного настроения и прекрасных выходных в компании «Радио Мир».

0: Весна. На радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний понедельник, 11 мая, для многих продолжение выходных. И космограмма это полностью поддерживает. Луна в рыбах настраивает на отдых, восстановление и легкое выпадение из реальности. Завтра тот день, когда не захочется спешить, решать серьезные вопросы и вообще включаться в жесткий график. И правильно, не надо. Солнце в соединении с Меркурием в Тельце в гармоничном аспекте к Юпитеру в Раке создают очень теплый, поддерживающий фон. Планеты способствуют простым радостям жизни. Вкусно поесть, обнять близкого человека, выбраться на природу. Причем лучше всего туда, где есть вода, река, озеро или даже фонтан. В такой день, как завтра, действительно можно перезагрузиться. Не за счет активности, а за счет правильного состояния. Когда никуда не спешишь, но при этом чувствуешь, что тебе хорошо. Этот понедельник необычайно удачен для покупок. Не только приятных мелочей, но и для чего-то более серьезного. Сейчас легко выбрать то, что действительно будет радовать, а не просто «ну пусть будет». Венера в Близнецах в гармоничном аспекте к Марсу в Овне оживляют отношения, добавляют интереса и легкого азарта. На романтическом фронте возможны активные маневры, быстрые знакомства, неожиданные симпатии, переписки, которые затягивают. Это может быть не сюжет на всю жизнь, но точно история с настроением. В целом, завтрашний день про удовольствие, контакт с собой и другими и про то, чтобы просто прожить этот день вкусно. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: хорошо звучит. Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
2: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжаро ты.
3: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
5: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
8: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
9: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
11: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
0: «Радио Мир» хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Отчий берег». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается переменная облачность, 26 градусов тепла. В Екатеринбурге облачно и плюс 12. В Казани переменная облачность, плюс 14 градусов. В Ульяновске пасмурно и также плюс 14. В Кемерове пасмурно, плюс 7. В Перми малооблачно, плюс 13. В Ростове-на-Дону облачно, небольшой дождь, 20 градусов со знаком плюс. В Москве ожидается пасмурная погода и плюс 13.
0: Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Новости.

маленькие жители Баренцбурга представили спектакль-миниатюру «Василий Теркин», а педагоги подготовили поэтическую композицию из стихотворений известных советских поэтов-фронтовиков, завершил программу

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
3: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
5: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
9: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
10: Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Радио «Мир». Хорошо звучит. Радио «Мир».
0: Танцемания. Танцемания на «Радио «Мир». Танцуйте вместе с нами.

0: радио «Мир».
1: Танцемания.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как
1: танцевание. Танцевание на радио Ми. Реклама. Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте тандыры в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
2: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
5: 10 мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

внимание. Танцемания на радио «Мир».

уже плохо. Эта ночь все так круто, так аутентично. Ты такой милый, ты такой симпатичный. Глаза в глаза, глаза.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно, но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Снежная буря оставила без света десятки тысяч жителей Урала и Западной Сибири. Это почти 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области, сообщает РИА Новости. Аварийные службы проводят восстановительные работы. В отдельные части Пермского края направлены дополнительные бригады спасателей. В Свердловской области электроснабжение восстановлено. В Тюмени стихия сносила деревья, рекламные щиты, автобусные остановки и навесы над мусорными контейнерами. Из-за метели и гололеда было перекрыто движение на участке трассы Югра. Российский моряк из экипажа лайнера, где произошла вспышка хантавируса, остался на борту судна. Оно проследует в Нидерланды для дезинфекции, сообщает агентство ТАСС. В начале недели Всемирная организация здравоохранения сообщала о вспышке инфекции на борту лайнера MV Hondius. Заразились 9 человек, троих заболевших спасти не удалось. В воскресенье утром судно прибыло в Тенерифе, там высадили испанских подданных. Памятная акция «Бессмертный полк» прошла в Мадриде. Колонна сформировалась недалеко от музея Прадо и мэрии города, сообщает РИА Новости. Участники шествия несли портреты своих родственников. Несмотря на дожди, многие пришли семьями. «Бессмертный полк» в Испании стал юбилейным. В конце шествия состоялся короткий концерт «Победы». В Америке пропавший 12 лет назад хаски вернулся домой, помог микрочип. Пес по кличке Сьерра нашелся в Бруксвилле. Он был истощен и передвигался с трудом. Правоохранители связались с владельцем собаки, который живет в штате Техас. Он рассказал, что в последний раз видел питомца в Нью-Мексико. За годы скитания Сьерра преодолела примерно 2000 километров. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: танцуйте вместе с нами.
1: А добавь мне чуть-чуть музыки.
2: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: занятия. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Клещи не дремлют,
4: а мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: Танцемания на радио Мир.

История танцев.

отказать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

0: Держи ритм.
1: Что еще произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят,

0: Танцы мания.
1: Так даже интересно.
0: На радио Мир.
1: Со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел,

0: Танцемания на радио Ми.
1: Реклама. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: 10 мая в Микее. Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
2: Радио «Мир» Смоленск.
1: Танцевания.
0: Танцевания на радио «Мир».

Словно от тебя каждое слово. И плевать, насколько сегодня зал будет полон. Из тебя он кричит пустоту отчаянно громко. Снова он погружается в город, в котором так много людей. Но одинокому мечтал о славе. Но она сделала его славу. Весь этот

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. МЧС предупредила россиян о непогоде. В Свердловской области скорость порывов ветра может достигать 25 метров в секунду. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град. В Курганской области ожидаются дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду. Также синоптики предупредили о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидаются понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. В Таджикистане с 26 по 28 мая пройдут Дни российской культуры. Об этом пишет ТАСС. В программе представят культурное многообразие России, включая элементы различных художественных стилей, исторических эпох и жанровых форм. В Таджикистан регулярно приезжают российские коллективы и исполнители. Их выступления неизменно собирают полные залы зрителей. 3 порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей. В сумму входит 0,5 кг мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада. Данные публикуют РИА Новости. При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входят огурцы, помидоры, кетчуп и зелень, обойдется в 830 рублей. Этим летом российские туристы предпочтут отдых в Турции, Египте и странах СНГ. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, картина лета сложилась еще в феврале благодаря акциям раннего бронирования, по которым хорошо продавалась Турция. Стоимость 10-дневного тура по этим направлениям может составить 50-70 тысяч рублей на человека. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Внимание! Танцемания на радио «Мир».

0: Танцемания на радио МИР. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Транзит-дефис-хавейл.ком.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
4: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Стенет Премьер Авто на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Стенет.
3: Стенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года. 16+.
5: 10 мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
9: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир.
11: Танцемания на Радио Мир.

0: судьба.
1: Танцемания.
0: Не один я на столпа.
2: На радио Мир.
0: Кем я был и кем я стал. Все судьба.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Танцемания. Танцемания на радио МИ. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на радио МИР. По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Террасная доска в смоленской керамике. Смоленская керамика. Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: лекарство будешь. Вежливость – лучшее оружие вора.
1: Танцевание. Танцемания на радио «Мир».

Радио Мир. Танцем. Я искала любовь, точь как у героя.

дышу ночами. Пятый час утра и драма. Нас стало так мало, кто в грани. Вокруг тайны, устали, любовь в экране. Пустая, ставишь рамы устами. Новый статус нейтральный.

0: Внимание! На радио Мир.
1: Нашли то, что было.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по русскому, математике и одному предмету по выбору в резервные дни. Об этом напомнили эксперты. Это можно будет сделать 8 или 9 июля, а также в сентябре 4, 8 и 25 числа. Уточняется, что прежний результат экзамена при пересдаче аннулируется, даже в том случае, если новая оценка окажется ниже первоначальной. В России продолжаются длинные выходные, которые продлятся по 11 мая. В этом году День Победы пришелся на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса. 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 мая – дополнительные дни отдыха. На следующей неделе россияне будут работать только 4 дня – с 12 по 15 мая. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Тема в этом году «Родное». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она подчеркнула, что в год единства народов России акция должна обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство. На Сахалине волонтеры освободили морскую свинью, которая запуталась в сетях. В заливе Анива они 12 часов в ледяной воде поддерживали животное. Затем волонтеры на лодке сопроводили животное на глубину и, убедившись, что оно держит курс в открытое море, завершили успешную длительную спасательную операцию. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: 10 мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Совершенно секрет.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно обречал, бьются пол, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: 10 мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома. Термопанели в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
8: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
7: Национальные проекты России. 0+.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Вы слушаете «Радио Мир». Весна на «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается переменная облачность, 26 градусов тепла. В Екатеринбурге облачно и плюс 12. В Казани переменная облачность плюс 14 градусов. В Ульяновске пасмурно и также плюс 14. В Кемерове пасмурно плюс 7. В Перми малооблачно плюс 13. В Ростове-на-Дону облачно, небольшой дождь, 20 градусов со знаком плюс. В Москве ожидается пасмурная погода и плюс 13.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Кампания по приему заявлений и документов во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется в единый день, 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауки. При поступлении на бюджетные места подача документов закончится в период с 10 по 20 июля. Для абитуриентов, претендующих на платные места по тем же программам, прием завершится не позднее 20 сентября. В Хабаровске открылся международный шахматный турнир «Кубок Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. На турнир съехались около 100 сильнейших игроков из России, Беларуси, Китая и Монголии. Шахматами в крае увлекаются более 25 тысяч жителей. Дым от костра и мангала вредит глазам и дыхательным путям животных, поскольку содержит вредные продукты горения. Об этом газете «Ру» рассказали ветеринары. Они рекомендуют держать питомцев в отдалении от костров и мангалов как минимум в 3-5 метрах. Помимо отравления дымом, животные могут получить и ожоги. Не лишним будет положить рядом отпугивающие средства. Кошкам и собакам не нравятся запахи перца, горчицы и цитрусовых. В Китае закончились места на регистрацию брака в День любви 20 мая. Дело в том, что числовая комбинация 5-20 созвучна фразе «Я тебя люблю» на китайском языке. Особенно популярностью пользуются площадки для регистрации брака в живописных местах. Китай столкнулся с демографическим кризисом. С прошлого года в стране действуют обновленные правила регистрации брака. Процедура значительно упрощена. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: хорошо звучит. Реклама. Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нужен песок? Гравий? Щебень? Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
2: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ Макси, третий этаж.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печь.Инфо». 16+.
5: Печь.Инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь.Инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

закончится, а твои повести не донапишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне.

очаровательным одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

пропадают такие девчонки. Нам оставаться, ночевать в нем одним.

каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

Радио Мир. Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается переменная облачность, 26 градусов тепла. В Екатеринбурге облачно и плюс 12. В Казани переменная облачность плюс 14 градусов. В Ульяновске пасмурно и также плюс 14. В Кемерове пасмурно плюс 7. В Перми малооблачно плюс 13. В Ростове-на-Дону облачно, небольшой дождь, 20 градусов со знаком плюс. В Москве ожидается пасмурная погода и плюс 13.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. МЧС предупредила россиян о непогоде. В Свердловской области скорость порывов ветра может достигать 25 метров в секунду. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град. В Курганской области ожидаются дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду. Также синоптики предупредили о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидаются понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. В Таджикистане с 26 по 28 мая пройдут Дни российской культуры. Об этом пишет ТАСС. В программе представят культурное многообразие России, включая элементы различных художественных стилей, исторических эпох и жанровых форм. В Таджикистан регулярно приезжают российские коллективы и исполнители. Их выступления неизменно собирают полные залы зрителей. Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей. В сумму входит полкилограмма мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада. Данные публикуют РИА Новости. При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входят огурцы, помидоры, кетчуп и зелень, обойдется в 830 рублей. Этим летом российские туристы предпочтут отдых в Турции, Египте и странах СНГ. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, картина лета сложилась еще в феврале благодаря акциям раннего бронирования, по которым хорошо продавалась Турция. Стоимость 10-дневного тура по этим направлениям может составить 50-70 тысяч рублей на человека. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
2: Спустя

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду где-то рядом. Я у бара посижу, мне еще немного надо, мне совсем немного надо.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду где-то рядом. Я у бара посижу, мне еще немного надо, мне совсем немного надо.

Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

0: года.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже пасмурную погоду, возможен дождь с грозой и плюс 18. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 10. В Казани облачно с прояснениями, небольшой дождь и 13 со знаком плюс. В Тюмени переменная облачность, плюс 9, возможен небольшой дождь. В Ижевске малооблачные, плюс 13. В Ростове-на-Дону пасмурно, дожди и 19 со знаком плюс. В Челябинске переменная облачность и плюс 10. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду, местами дожди и 12 со знаком плюс. We'll be right back.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по русскому, математике и одному предмету по выбору в резервные дни. Об этом напомнили эксперты. Это можно будет сделать 8 или 9 июля, а также в сентябре 4, 8 и 25 числа. Уточняется, что прежний результат экзамена при пересдаче аннулируется, даже в том случае, если новая оценка окажется ниже первоначальной. В России продолжаются длинные выходные, которые продлятся по 11 мая. В этом году День Победы пришелся на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса. 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 мая – дополнительные дни отдыха. На следующей неделе россияне будут работать только 4 дня – с 12 по 15 мая. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Тема в этом году «Родное». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она подчеркнула, что в год единства народов России акция должна обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство. На Сахалине волонтеры освободили морскую свинью, которая запуталась в сетях. В заливе Анива они 12 часов в ледяной воде поддерживали животное. Затем волонтеры на лодке сопроводили животное на глубину и, убедившись, что оно держит курс в открытое море, завершили успешную длительную спасательную операцию. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.